0: Извините, я хотел бы подарить песню девушке.
1: Хорошо. Сяоди. Новый сеансон яо сеан кэни и шоу кэчи.
2: 能请他帮我弹一曲苏力科吗？
1: 好的。Девушка хотела бы заказать песню Сулико.
0: Хорошо.

0: Он пришел.
1: Пусть поднимается. Здравствуй, Борис. Это кто такая?
2: А, это моя новая знакомая.
1: Новая знакомая?
3: А, Чо Ян, это тоже мои друзья. Не будь
0: обижена.
3: 没关系，你当我们不存在就好了。
1: А она не понимает по-русски?
2: Да нет, конечно.
1: В этот священный час все оказываются вдруг рядом с нами. Если это не ангелы, то дьяволы.
2: Друг мой, я гарантирую, что она ангел.

0: Борис, я немного волнуюсь. Пока мы будем разговаривать, пусть твой милый ангелочек полетает по садику.
1: Фэй小姐，你看完书可以在楼下等我。如果不太晚，我们可以一起吃晚饭。
2: 你去忙吧，老板。

Итак, господа, приближается тот священный час. Скоро мы вступим на дорогу, с которой не будет возврата. Братья, так давайте помолимся во славу России.

0: Итак, наш план действий следующий. До 24 января по берегу реки Чилук мы пробираемся в Грузию. По реке Борзя мы идем до границы. Это где-то около 8 часов хода. Как только переходим границу, попадаем в Батуми. Из Батуми до Сочи где-то около 300 километров. Есть шоссе, есть железная дорога. Сразу до места. Как только мы оказываемся в Сочи, по каналу водосточных вод пробираемся в санаторий. Я там бывал, знаю все как свои 5 пальцев. Там очень плохая охрана. Сталина обычно находятся 2 котельщика. Сначала мы уберем их.
1: Да что, переодеться в их одежду?
0: Не торопитесь, господин Василий. Дайте мне договорить. От охранника, который находится между комнатой сотрудников и ванной до коридора около 13 метров. Хорошо подготовленный охранник с этого расстояния вполне сможет уложить нас. Поэтому здесь нужно быть особенно внимательными. В коридоре от передней гостиной до двери еще 2 охранника. Вы трое расправитесь с ними. Я и Лебеденко взломаем дверь, войдем и застрелим его. В это время товарищ Сталин широко открытыми от удивления глазами увидит, как мы изрешетим его.